0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас ясно и плюс 20. Днем плюс 23-25, обещают дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Над Самарой этим утром закрыли небо. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумыч. К этому часу задерживается вылет утреннего рейса в Анталью. В России предложили штрафовать магазины за демонстрацию голых манекенов. По мнению авторов инициативы, неодетые анатомически реалистичные фигуры могут негативно влиять на несовершеннолетних и способствовать преждевременной сексуализации. Размер штрафа предложили установить в размере 50 тысяч рублей. В Самаре почти на 2 недели ограничат движение в районе пересечения Московского шоссе и улицы Мичурина. Об этом сообщили в компании «Т-Плюс». Энергетики выявили неисправность тепловых сетей. Предстоит заменить 140 метров трубопровода под проезжей частью. Работы начнутся сегодня. До среды, 22 июля, нельзя будет проехать по Московскому шоссе в районе пересечения с Мичурина. На втором этапе работ с 22 по 28 июля будет закрыт для проезда участок улицы Мичурина. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые из Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. Число самозанятых в губернии превысило 385 тысяч человек. Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир и бьюти-услугами. Новокуйбышевску расширили границы. Городу добавили 220 гектаров земли. Речь идет о присоединении участка под комплексную застройку. Территория расположена в установленных границах Новокуйбышевска. В южной его части граничит со всех сторон с селом Воскресенко. Участок находится на расстоянии 6 километров от центра Новокуйбышевска и связан с ним дорогой. МВД пообещали отменить штрафы за парковку в очередях на АЗС. Водители, получившие постановление за остановку или стоянку во время ожидания на заправке, смогут их обжаловать. Разъяснения появились после ситуации в Саратовской области, где водители получили такие штрафы из-за очередей на АЗС. Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал чемпионата мира. Матч закончился со счетом 2-1. Аргентинцы проигрывали 0-1 вплоть до 85-й минуты встречи, после чего забили 2 мяча подряд и вышли вперед в добавленное время. Лионель Месси отметился 2 голевыми передачами. В финале 19 июля сборная Аргентины встретится с Испанией. Англия в матче за 3-е место сыграет с Францией. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек. Евро 88 рублей и 91 копейка.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 20 градусов.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Прекрасного начала дня вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM, на календаре четверг, 16 июля. В Самаре 7 часов 12 минут, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На улице сейчас солнечно и плюс 20 градусов. Обещают нам дождь на сегодня, до плюс 25 прогреется воздух в течение дня. Астрологический прогноз на 103.6 FM в ближайшие 5 минут, а сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на дорогах свободно, но на улице Авроры появилось затруднение от Дыбенко до Гагарина, где потерять можно пару минут. Скорость потока не превышает в этом заторе 14 км в час. Счастливого пути!
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
2: Зачем?

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Золотые хиты на радио «Мегаполис» в Самаре, 7 часов 17 минут. Что, согласно свежему исследованию ученых, дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей, выясним на 103.6 FM. Предстоящие 5 минут, а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на четверг.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки. День мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы. День терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы. Внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы. У вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы. Вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы. Некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» в Самаре 7.23, на улице плюс 20 градусов и солнечно. На 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызывают больше доверия, чем живые. Ученые своими выводами встревожены. Ведь такое положение дел дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей. Результаты исследования недавно опубликовал Journal of Vision. Над экспериментом работали ученые Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Они отметили, что создать достоверный аватар способен практически любой человек, даже не обладающий какими-то сверхъестественными техническими навыками. И это настораживает. Ученые уверены, важно распространять информацию и предупреждать о том, что такая доступность грозит увеличением числа мошеннических схем, завязанных на кражах персональных данных. Исследователи подчеркивают, что нейросети постоянно улучшают алгоритмы, а значит, лица, создаваемые с помощью искусственного интеллекта, могут привести к общему подрыву доверия в обществе.
4: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность. Ожидается дождь, ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 21 градус.
1: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.41 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Отличного вам утра четверга на календаре 16 июля. Сегодня отмечается Международный день змеи. Какие неточности, связанные с поведением змеи, допустил в своем рассказе «Пестрая лента» Артур Конан Дойл, Катя Григорьева расскажет нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Сейчас посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 2 балла всего. Дороги почти свободны. Крупнее всего скопление транспорта на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица. Там можно задержаться минут на 6-7. Такая же ситуация на 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. Заторы минут на 5 на улице Победы от Калинина до проспекта Кирова и на улице Аврора от Дыбенко до Гагарина.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля – Международный день змеи. Эти существа – одни из самых древних и загадочных на планете. У них нет лап, но они стремительно передвигаются, не слышат звуков, зато ловят вибрации костями черепа, а запахи ощущают не носом, а языком. Змеи спят с открытыми глазами, а еще сбрасывают кожу, обновляясь. Эти чудесные способности сделали их персонажами многих сказок и мифов. На Земле более 4000 видов змей. Самая маленькая, барбадосская, узкоротая, всего 10 сантиметров в длину. А самая большая – гигантский сетчатый питон, до 10 метров. Среди змей есть и живородящие. Детеныши развиваются в яйце, которое задерживается в теле самки. Есть и змеи, которые размножаются без самцов, а их детеныши – полные клоны своей матери. Интересно, что в рассказе Артура Конан Дойля «Пестрая лента» есть неточности, связанные с поведением змей. Рептилия не могла слышать свист, и в советском фильме для правдоподобности персонаж еще и постукивал по стене, чтобы была вибрация. В рассказе змея спускается и поднимается по шнуру, что невозможно. Чтобы ползти, ей необходимо твердое основание. Пить молоко змея тоже не могла. Организм рептилий не усваивает лактозу.
4: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

Самаре 7.59, дальше на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а прямо сейчас на радио Мегаполис музыка понятная без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 2 минуты. Плюс 21 градус сейчас за окном. Ясно на улице днем. Обещают до плюс 26 и дождь. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Из-за угрозы атаки беспилотников и временных ограничений авиации в самарском аэропорту Курумыч откладывается вылет утреннего рейса в Анталию. Как ожидается, самолет вылетит в 9.45 с 4-часовой задержкой. Также, вероятно, перенесут время вылета самолета Red Wings по маршруту Самара-Екатеринбург. Визовый центр Италии в России «Альма-Бива» вводит обязательную биометрию для заявителей при каждом обращении из регионов с 20 июля. Об этом сообщает агентство РИА. Меры необходимы, чтобы граждане не подавали документы не по месту фактического проживания. Инициатива касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Похожие меры уже вводили визовые центры Испании и Греции. Приезжающих надолго в Россию мигрантов могут обязать покупать мобильные телефоны с электронным профилем. На этот телефон будут приходить уведомления об истечении срока действия документов, заявил агентству ТАСС замглавы МВД Игорь Зубов. Через устройство полиция сможет отслеживать местонахождение мигрантов и контролировать переезды. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких, токсичных промышленных отходов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. Число самозанятых в губернии превысило 385 тысяч человек. Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир и бьюти-услугами. Вторым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Аргентины. Англичане открыли счет на 55-й минуте, после чего сконцентрировались на обороне своих ворот, пытаясь удержать минимальный победный счет до конца встречи. Но на 85-й минуте аргентинцы сравняли счет, а в дополнительное время вышли вперед. Итог 2-1. Аргентина, действующий чемпион мира, 19 июля сыграет в финале против Испании. Англичане за бронзу мундиаля поборются со сборной Франции. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек. Евро 88 рублей и 91 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Обещают дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.12. Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного начала дня вам. На календаре четверг, 16 июля. На улице сейчас ясно и плюс 21 градус. Обещаю, днем до 24-26. Ожидается дождь. Ученые сделали открытие, благодаря которому в будущем можно будет блокировать у человека негативные последствия психологической травмы. Об этом подробно в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Давайте посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные наблюдаются на Московском шоссе, Ташкентской, Далматинской, на 22-го парсъезда, от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, а также на Заводском, от проспекта Кирова до Земицы, от Кабельной до 22-го парсъезда.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 8 часов 21 минута, плюс 21 на улице и солнечно. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Тревожиться несколько дней подряд – это нормально. По крайней мере, с точки зрения действия нейронов головного мозга. Ученые обнаружили, какие именно частицы отвечают за выработку адреналина и способны удерживать состояние тревожности еще долгое время после происшествия. Это нейроны С1. А зная врага в лицо, можно с ним бороться. Эксперименты на мышах показали, что блокирование этих клеток буквально выключает у человека негативные последствия психологической травмы. Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов во время острого стресса, случилось чудо или научный прорыв. Реакция на опасность осталась прежней, а вот в последующие дни после стресса животные совершенно не испытывали отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Таким образом, отключение нейронов С1 действует точечно. Оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Это открытие имеет огромное значение в вопросах лечения хронического стресса и посттравматического синдрома.
4: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Чудесный кавер хита группы Ума Турман «В городе лето» в исполнении Зиверт на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Лето продолжается. Сегодня 16 июля, четверг. Самаре 8.32. Поговорим о погоде на сегодня через минуту примерно. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. Самарский аэропорт возобновил работу. Примерно на час задерживается вылет самолета Red Wings в Екатеринбург. Лайнер вылетит в 9.30. Несколько минут назад с двухчасовой задержкой вылетел самолет в Анталию. В России завершился весенний призыв в армию. По данным Минобороны, в вооруженные силы направили 140 тысяч человек. Эмодзи треснувшего улыбающегося лица появится на айфоне. Его советуют использовать, когда твоя маска дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться сквозь осколки. Консорциум Unicode анонсировал появление в следующем году 9 новых эмодзи. Олимпийский чемпион Иван Телегин продолжит карьеру в хоккейном клубе «Лада». Он занял пост заместителя спортивного директора, сообщили в пресс-службе Тольяттинского клуба.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В Самаре ожидается сегодня переменная облачность и дождь. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8.41 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, в нашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга. Сегодня, 16 июля, день рождения празднует Григорий Лепс. О том, с чего начиналась его музыкальная карьера, о его пути к славе, Катя Григорьева расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дом у «Космопорта-2» сдан! А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая ситуация на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, движение в городе на 3 балла загружено. Самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда и от Профильной до 22-го партсъезда, на улице Аврора от Южного моста до Промышленности, на Победы от Металлистов до проспекта Кирова, а еще на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля 1962 в Сочи родился Григорий Лепсферидзе, певец, композитор, народный артист. Псевдоним Лепс – это прозвище со времен музыкального училища. Правда, занятия по вокалу он пропускал, мечтал стать великим барабанщиком, сидел за барабанами по 5 часов в день. После армии Лепс вернулся в Сочи, играл в рок-группах, пел в барах и в кафе, в том числе в ресторане отеля «Жемчужина», где останавливаются звезды кинотавра. Известные музыканты не раз советовали ему срочно ехать в Москву, пробиваться к славе, но он долго не хотел. Прорывом и визитной карточкой стала песня «Натали». Сам Лепс называет себя исполнителем эстрадного рока. На сцене используют некоторые приемы Джо Кокера, например, подрагивание пальцев, стиль в одежде, а в начале карьеры даже выходил на сцену со стаканом, как Джо. У Лепса два брака и два развода и четверо детей, три дочери и сын. Но он по-прежнему мечтает о большой семье и задумывается о том, чтобы стать отцом еще раз, например, усыновить ребенка.

0: Самаре 8 часов 58 минут, впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а через минуту на радио Мегаполис музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ Вертикаль, третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 22 градуса, днем ожидается до 24-26 и дождь. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минпросвещение предложило изменить правила проведения школьных олимпиад. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года, пишет агентство РИА. Кроме того, в аудитории нельзя будет проносить телефоны, электронную технику, камеры и справочные материалы. Участника, которого удалят за нарушение правил, могут лишить права участвовать в олимпиадах по любым предметам до конца учебного года. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Комнаты в Тольятти в первой половине года дорожали быстрее, чем в Самаре. Следует из данных аналитиков Мира квартир. С января по июнь средняя цена комнаты в Тольятти выросла на 12%, в Самаре на 5,5%. В Тольятти средняя стоимость комнаты составляет 843 тысячи рублей, в Самаре 1 700 тысяч. Аналитики Мира квартир отмечают, что в целом по стране комнаты, продаваемые по отдельности, стоят в 4,5 раза дешевле, чем целые квартиры. С повышением цен на квартиры растет спрос на комнаты. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Участники признали, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Олимпийский чемпион Иван Телегин продолжит карьеру в хоккейной «Ладе». Он занял пост заместителя спортивного директора Тольяттинского клуба. Телегину 34, он не выступает на профессиональном уровне с 2024 года. В КХЛ Телегин играл за омский «Авангард» и московский «ЦСКА», выиграв в составе команды Кубок Гагарина. В составе сборной России по хоккею он стал олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую, желаю приятнейшего утра четверга, на календаре 16 июля, за окном сейчас плюс 22 градуса. Начинается на радио Мегаполис невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Разыгрываем мы два билета в кино. Невероятный вопрос на радио Мегаполис такой сегодня, внимание. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанное в этом месте. Повторю, примерно у половины из нас есть селфи, сделанное в этом месте. Где многие запечатлели самого себя? Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, делитесь предположениями. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор-центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Крупнее всего пробки на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной. На 22-го партсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда и от Профильной до 22-го партсъезда. Еще на Соколова затор минут на 5-6 от Лесной до Новосадовой.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.14, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где я задал уже невероятный вопрос, примерно у половины из нас есть селфи, сделанное в этом месте, где многие запечатлели самого себя. Что за место? 25-07-021. Дозванивайтесь, предлагайте варианты. Удачи! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом на сегодняшний четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки. День мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы. День терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы. Внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы. У вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы. Вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы. Некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги. Настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи. Будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы. Ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9.19, Самара, радио Мегаполис 103.6 FM. Музыка, которую мы любим, разгадываем невероятный вопрос. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанное в этом месте. Что за место? Где многие запечатлелись самого себя? 25.07.0.21. Принимаю вариант ваш по этому номеру. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося. Удачи. Доброе утро, как думаете вы?
1: Может, ванная комната?
0: Ванная комната принимается как вариант, но речь о другом месте. Спасибо. Хорошего дня. Доброе утро. А ваш вариант?
2: Мне кажется, в лифте.
0: В лифте. Неплохо. Тоже пусть будет как возможная версия. Речь о другом. Спасибо. Действительно, у многих есть селфи из лифта. Это правда. Доброе утро. Что ответите вы?
3: Доброе утро, Дмитрий. В лифте.
0: Только что принял такую же версию. Речь о другом. Спасибо. Поищем еще. Доброе утро. А вы что ответите?
4: Здравствуйте. Может быть, в зеркале в ванной или в салоне автомобиля?
0: Ни то и ни другое. Спасибо. Версии хорошие, но далеки они от правильного ответа. Хитрость в том, что такое селфи можно сделать и дома, и в автомобиле, потому что и дом, и автомобиль может быть тоже таким местом. Такая вот загвоздка в сегодняшнем невероятном опросе. Примерно у половины из нас есть селфи, сделанное в этом месте, где многие запечатлели самого себя. Как вы думаете, звоните 25-07-021, делитесь версиями. Удачи! Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
5: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
6: Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызывают больше доверия, чем живые. Ученые своими выводами встревожены. Ведь такое положение дел дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей. Результаты исследования недавно опубликовал Journal of Vision. Над экспериментом работали ученые Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Они отметили, что создать достоверный аватар способен практически любой человек, даже не обладающий какими-то сверхъестественными техническими навыками. И это настораживает. Ученые уверены, важно распространять информацию и предупреждать о том, что такая доступность грозит увеличением числа мошеннических схем, завязанных на кражах персональных данных. Исследователи подчеркивают, что нейросети постоянно улучшают алгоритмы, а значит, лица, создаваемые с помощью искусственного интеллекта, могут привести к общему подрыву доверия в обществе.
7: Реклама. 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Радио Мегаполис. Новая музыка и золотые хиты. 103.6 FM. What about me?

0: нас есть селфи, сделанное в этом месте, где многие запечатлели самого себя. Выяснили мы уже, что речь не о ванной комнате, популярная версия была лифт, что еще за рулем автомобиля. Ну, вот я подсказал немножечко, что этим местом может быть и дом, и автомобиль в том числе. Вот такая вот хитрость сегодня. 25-07-021. Что же это за место, где многие себя запечатлели? 25-07-021. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро, слушаю вас.
1: А, Дмитрий, может быть, это лифт? Ой, лифт, зеркало?
0: Вот и лифт, и зеркало.
1: Нет,
0: и зеркало были эти варианты. Но говорим о чем другом. Спасибо, спасибо.
1: Всего доброго.
0: Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро. Может быть, это у окна? У открытого окна.
0: Угу. На этом селфи может быть и окно. Вот важно именно, что за место. На этом сакцентировать нужно внимание. Давайте подумаем. Спасибо. Доброе утро, что вы ответите?
3: Здравствуйте, на работе.
0: На рабочем месте?
3: Да.
0: У вас подобные селфи имеются?
3: Есть.
0: Примерно у половины из нас такая же ситуация. Есть селфи, сделанные на рабочем месте. Это правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. За рабочим столом, например, за станком, ну или за рулем автомобиля, если человек зарабатывает с помощью него. Как зовут вас?
3: Ксения.
0: Я поздравляю с победой, Ксения. Умница, разгадали и получаете заслуженный приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
3: Отлично, спасибо большое. Я Ксения с улицы Куйбышева, разгадала невероятный вопрос. Я так люблю ваше радио, спасибо.
0: Ой, спасибо огромное, очень приятно слышать. Новый невероятный вопрос задам на радио «Мегаполис» завтра утром. Как всегда, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас у нас 103.6 FM, краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
4: Здравствуйте. В Самаре почти на 2 недели ограничат движение в районе пересечения Московского шоссе и улицы Мичурина. Об этом сообщили в компании «Т-Плюс». Энергетики выявили неисправность тепловых сетей. Предстоит заменить 140 метров трубопровода под проезжей частью. Работы начнутся сегодня. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов входит в федеральный проект «Генеральная уборка». Приезжающих ненадолго в Россию мигрантов могут обязать покупать мобильные телефоны с электронным профилем. На этот телефон будут приходить уведомления об истечении срока действия документов, заявил ТАСС замглавы МВД Игорь Зубов. Отмечается, что через устройство полиция сможет отслеживать местонахождение мигрантов и контролировать переезды. Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал Мундиаля. Действующие чемпионы мира проигрывали 0-1 вплоть до 85-й минуты встречи, после чего забили 2 мяча подряд. Итог 2-1. В финале 19 июля сборная Аргентины встретится с Испанией. Англия в матче за 3-е место сыграет с Францией.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка, с вами Дмитрий Рожков, желаю вам отличного утра, сегодня четверг, 16 июля. Об одних из самых древних и загадочных существах на планете Катя Григорьева будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Как дела сейчас с движением на самарских дорогах? На 4 балла оно загружено, по данным Яндекс.Карт. Почти 15-минутная пробка скопилась на Южном шоссе от поста ГИБДД до Южного моста. Затруднения наблюдаются также на Соколово, от Лесной до Новосадовой, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты. Радио Мегаполис. Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля – Международный день змеи. Эти существа – одни из самых древних и загадочных на планете. У них нет лап, но они стремительно передвигаются, не слышат звуков, зато ловят вибрации костями черепа, а запахи ощущают не носом, а языком. Змеи спят с открытыми глазами, а еще сбрасывают кожу, обновляясь. Эти чудесные способности сделали их персонажами многих сказок и мифов. На Земле более 4000 видов змей. Самая маленькая, барбадосская, узкоротая, всего 10 сантиметров в длину, а самая большая – гигантский сетчатый питон, до 10 метров. Среди змей есть и живородящие. Детеныши развиваются в яйце, которое задерживается в теле самки. Есть и змеи, которые размножаются без самцов, а их детеныши – полные клоны своей матери. Интересно, что в рассказе Артура Конан Дойля «Пестрая лента» есть неточности, связанные с поведением змей. Рептилия не могла слышать свист, и в советском фильме для правдоподобности персонаж еще и постукивал по стене, чтобы была вибрация. В рассказе змея спускается и поднимается по шнуру, что невозможно. Чтобы ползти, ей необходимо твердое основание. Пить молоко змея тоже не могла. Организм рептилий не усваивает лактозу.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

9 часов 59 минут в Самаре, далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 2 минуты. За окном плюс 22 градуса. Днем до 24-26 и дождь. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Учителям запретили выгонять школьников сроком за плохое поведение. Соответствующий приказ утвердило Минпросвещение. Вместо этого нарушителей дисциплины будут направлять на беседу со специальным сотрудником, а учитель сможет связаться с родителями. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Визовый центр Италии в России «Альма-Вива» вводит обязательную биометрию для заявителей при каждом обращении из регионов с 20 июля. Об этом сообщает агентство РИА. Меры необходимы, чтобы граждане не подавали документы не по месту фактического проживания. Инициатива касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Похожие меры уже вводили визовые центры Испании и Греции. Приезжающих надолго в Россию мигрантов могут обязать покупать мобильные телефоны с электронным профилем. На этот телефон будут приходить уведомления об истечении срока действия документов, заявил агентство ТАСС замглавы МВД Игорь Зубов. Через устройство полиция сможет отслеживать местонахождение мигрантов и контролировать переезды. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких, токсичных промышленных отходов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. Число самозанятых в губернии превысило 385 тысяч человек. Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир и бьюти-услугами. В субботу в Тольятти торжественно отметят 60-летний юбилей «АвтоВАЗа». В парковом комплексе истории техники имени Сахарова пройдет фестиваль «Жигули». Главным его событием станет 6-й ретро-ралли, в котором примут участие автомобили старше 30 лет. А на площадке перед зданием завода управления пройдет день открытых дверей под названием «Машина времени». Вход свободный. Гостей ждут экспозиции автомобилей «Лада», развлекательная программа, запланированные экскурсии по заводу. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный, 4,9 метров в секунду, температура днем до плюс 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10:08. Прямо сейчас на 103.6 FM кое-что любопытное о кроссоверах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман KF9, оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 10 часов 20 минут. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра четверга. На календаре 16 июля. На улице сейчас плюс 22. Днем до 26 может прогреться воздух. Обещают дождь временами. К любимой музыке вернемся через пару минут на 103.6 FM. А сейчас на радио Мегаполис Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Тревожиться несколько дней подряд – это нормально. По крайней мере, с точки зрения действия нейронов головного мозга. Ученые обнаружили, какие именно частицы отвечают за выработку адреналина и способны удерживать состояние тревожности еще долгое время после происшествия. Это нейроны С1. А зная врага в лицо, можно с ним бороться. Эксперименты на мышах показали, что блокирование этих клеток буквально выключает у человека негативные последствия психологической травмы. Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов во время острого стресса, случилось чудо или научный прорыв. Реакция на опасность осталась прежней, а вот в последующие дни после стресса животные совершенно не испытывали отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Таким образом, отключение нейронов С1 действует точечно. Оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Это открытие имеет огромное значение в вопросах лечения хронического стресса и посттравматического синдрома.
4: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре половина 11, 10.32, на улице сейчас плюс 23 градуса. Меньше чем через минуту вернемся к разговору о погоде, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Ремонтные работы в школах и детсадах Самары близятся к завершению. Замечания по ходу работ есть, но они решаемы. Об этом сообщили в мэрии. Там добавили, что у педагогов будет время на подготовку к учебному году. АвтоВАЗ анонсировал выпуск обновленной версии Lada Niva Legend. Серийное производство стартует в понедельник, 20 июля. Модель прошла масштабную техническую модернизацию. Узнаваемый облик сохранился, но в конструкцию автомобиля внедрено более 350 новых деталей и компонентов. Комнаты в Тольятти в первой половине года дорожали быстрее, чем в Самаре, следует из данных аналитиков мира квартир. С января по июнь средняя цена комнаты в Тольятти выросла на 12%, в Самаре на 5,5%. Крылья Советов и Акрон стартуют в Кубке России 4 августа. Тольяттинцы в первом туре сыграют с Ростовом, крылья выйдут на поле против махачкалинского «Динамо».
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. В течение дня переменная облачность ожидается. Дождь обещают, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 48 минут. Сейчас Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июля 1962 в Сочи родился Григорий Лепсферидзе. Певец, композитор, народный артист. Псевдоним Лепс – это прозвище со времен музыкального училища. Правда, занятия по вокалу он пропускал. Мечтал стать великим барабанщиком. Сидел за барабанами по 5 часов в день. После армии Лепс вернулся в Сочи, играл в рок-группах, пел в барах и в кафе, в том числе в ресторане отеля «Жемчужина», где останавливаются звезды кинотавра. Известные музыканты не раз советовали ему срочно ехать в Москву, пробиваться к славе, но он долго не хотел. Прорывом и визитной карточкой стала песня «Натали». Сам Лепс называет себя исполнителем эстрадного рока. На сцене используют некоторые приемы Джо Кокера, например, подрагивание пальцев, стиль в одежде, а в начале карьеры даже выходил на сцену со стаканом, как Джо. У Лепса 2 брака и 2 развода и 4 детей, 3 дочери и сын. Но он по-прежнему мечтает о большой семье и задумывается о том, чтобы стать отцом еще раз, например, усыновить ребенка.

0: Реклама.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 24, днем до 26, ожидается дождь. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке. Это долгосрочная аренда жилья со льготной ставкой ниже рыночной. С инициативой выступил депутат от Самарской области, девелопер Владимир Кошлев. По его мысли, арендой могли бы воспользоваться многодетные и малообеспеченные семьи, которые не могут взять ипотеку. Предполагается, что договор с арендатором будет бессрочным и сможет передаваться по наследству. Также на все время проживания должна предоставляться временная прописка. Это поможет удержать молодежь в регионах, уменьшить очереди на жилье и создаст рабочие места, уверен депутат. А компенсировать разницу в аренде будут из местных бюджетов. Комнаты в Тольятти в первой половине года дорожали быстрее, чем в Самаре. Следует из данных аналитиков «Мира квартир». С января по июнь средняя цена комнаты в Тольятти выросла на 12%, в Самаре на 5,5%. В Тольятти средняя стоимость комнаты составляет 843 тысячи рублей, в Самаре – 1 700 тысяч. Аналитики «Мира квартир» отмечают, что в целом по стране комнаты, продаваемые по отдельности, стоят в 4,5 раза дешевле, чем целые квартиры. С повышением цен на квартиры растет спрос на комнаты. В генплан Тольятти внесены изменения. Согласно утвержденным правительством поправкам, в городе появится больше парков и новых соцобъектов. Одним из ключевых нововведений стало значительное расширение рекреационных зон. Как пояснил мэр Илья Сухих, это решение носит защитный характер. Теперь отдельные рекреационные зоны Тольятти получат официальный статус, который убережет их от возможной точной или масштабной застройки в будущем. При этом генплан закрепляет конкретные площадки под возведение нового жилья, развитие инженерной и дорожной инфраструктуры, а также под строительство школ, детсадов и медучреждений. Мигрантов заставят покупать телефон при въезде в Россию. В гаджете будет электронный профиль, и за иностранцами сможет следить полиция, заявил замминистра МВД Игорь Зубов. Поэтому приезжие не смогут бесконтрольно передвигаться по стране. Предупредить мигрантов об истечении срока документов или необходимости прибыть куда-либо. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Дюран-Дюран на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего дня. Сегодня четверг, 16 июля. 10 минут любимой музыки нон-стоп у нас впереди. На очереди Оливия Адамс с красивейшим хитом «Fall Me Once». Через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама. Добрые

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Медицина».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альта Профиль, компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: ММ на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина двенадцатого. В продолжение часа на 103.6 FM. Еще 10 минут музыки без перерывов. Шабузи на подходе. Абарсон Типси. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Учителям запретили выгонять школьников сроком за плохое поведение. Соответствующий приказ утвердило Минпросвещение. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Нарушивших дисциплину школьников будут направлять на беседу со специальным сотрудником. В субботу в Тольятти торжественно отметят 60-летний юбилей «АвтоВАЗа». Состоится фестиваль «Жигули», главным его событием станет ретро-ралли. А на площадке перед зданием завода управления пройдет день открытых дверей. Запланированы экскурсии по заводу. В Самаре создадут питомник растений для нужд озеленения городской набережной, сообщили в мэрии. Питомник займет территорию около 3 гектаров в районе стрелки рек Волги и Самары. Выращивать здесь будут более 1000 деревьев преимущественно хвойных пород. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сохранит свою должность по итогам чемпионата мира, сообщает Daily Mail. Руководство футбольной ассоциации Англии выразило полное доверие специалисту и не рассматривает его увольнение. Контракт с Тухелем рассчитан до 2028 года. В полуфинальном матче этой ночью Аргентина обыграла Англию со счетом 2-1.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный, 4-9 метров в секунду. Температура днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.
1: Призрачно все в этом мире бушует.

0: Мадонна на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где через минуту уже мы будем слушать вместе с вами песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Григуар, Редезитуаль и Тайп чуть раньше, а также I Like Chopin от Газебо.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, за окном плюс 26. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Учителям запретили выгонять школьников сроком за плохое поведение. Соответствующий приказ утвердило Минпросвещение. Вместо этого нарушителей дисциплины будут направлять на беседу со специальным сотрудником, а учитель сможет связаться с родителями. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. В Самарской области ликвидацию мазутных озер перенесли на 2027-2029 годы. Об этом говорится в измененном постановлении регионального правительства. Природоохранный проект по ликвидации жидких токсичных промышленных отходов оценивается в 2,5 миллиарда рублей. В Самаре создадут питомник растений для нужд озеленения городской набережной, сообщили в мэрии. Питомник займет территорию около 3 гектаров в районе стрелки рек Волги и Самары. Выращивать здесь будут более 1000 деревьев, преимущественно хвойных пород. Комнаты в Тольятти в первой половине года дорожали быстрее, чем в Самаре, следует из данных аналитиков мира квартир. С января по июнь средняя цена комнаты в Тольятти выросла на 12%, в Самаре на 5,5%. В субботу в Тольятти торжественно отметят 60-летний юбилей «АвтоВАЗа». В парковом комплексе истории техники имени Сахарова пройдет фестиваль «Жигули». Главным его событием станет 6-й ретро-ралли, в котором примут участие автомобили старше 30 лет. А на площадке перед зданием завода управления пройдет день открытых дверей под названием «Машина времени». Вход свободный. Гостей ждут экспозиции автомобилей «Лада», развлекательная программа, запланированные экскурсии по заводу. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Участники признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Олимпийский чемпион Иван Телегин продолжит карьеру в хоккейной «Ладе». Он занял пост заместителя спортивного директора Тольяттинского клуба. Телегину 34. Он не выступает на профессиональном уровне с 2024 года. В КХЛ Телегин играл за омский «Авангард» и московский «ЦСКА», выиграв в составе команды Кубок Гагарина. В составе сборной России по хоккею он стал олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 17 июля в пятницу облачно с прояснениями будет в Самаре небольшой, местами умеренный дождь, ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Инна на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного вам четверга на календаре 16 июля. О 10 интересных фактов о самой крупной рыбе на планете, о китовой акуле. Анна Романова расскажет нам через пару-тройку минут на 103.6 FM. Перед этим группа «Браво», «Дорога в облака» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис», 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Группа «Браво» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее у нас Эд Ширан с великолепной балладой «Perfect». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китовые акулы – самые крупные рыбы планеты. За время своей жизни они фильтруют тонны воды. При этом, как и киты, китовые акулы не хищники, они питаются планктоном. Сегодня китовые акулы. Кожа китовой акулы прочнее стали. Она достигает 15 сантиметров в толщину и состоит из сверхплотного коллагена, покрытого миллионами острых кожных зубцов. Такая броня выдерживает колоссальное давление воды и защищает рыбу от укусов большинства хищников. У китовых акул нет костей. Их хрящи только немного укрепляются солями кальция в местах наибольших нагрузок. У китовой акулы около 3000 крошечных зубов, каждой длиной всего пару миллиметров, расположенных в 300 рядов. Эти зубы вообще не участвуют в питании и являются рудиментом. В отличие от китов, у китовой акулы нет китового уса. Она фильтрует воду через уникальные губчатые сита, расположенные между жаберными дугами. Большинство акул должны постоянно плыть, чтобы дышать. Китовая акула – одна из немногих, кто может стоять на месте и активно засасывать воду ртом. Чаще китовых акул видят близко к поверхности, но они регулярно совершают погружение в мезопелагрическую зону, так называемую, на глубину около 2000 метров, где температура воды близка к замерзанию. У китовых акул нет век, но их глаза защищены уникальным эволюционным механизмом. Их глазные яблоки усыпаны тысячами крошечных кожных зубцов. А при угрозе акула способна буквально втянуть глаза глубоко внутрь. Китовые акулы очень медленно растут. Зрелость у них наступает только к 30 годам, а общая продолжительность жизни достигает 100, иногда даже 130 лет. Китовые акулы – яйца живородящие рыбы. Самка может сохранять внутри себя сперму самца годами и развивать эмбрионы поэтапно, партиями. Внутри одной самки ученые находили до 300 эмбрионов на самых разных стадиях развития. И что на первом месте? Расположение белых пятен и полос на теле каждой китовой акулы уникально, как отпечатки пальцев человека. Поскольку пятнышек много, ученые идентифицируют особи с помощью алгоритмов распознавания созвездий, изначально созданных для космического телескопа «Хаббл».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис, золотые хиты. В Самаре половина первого. Дальше на 103.6 FM на протяжении 10 минут только музыка. На подходе Леони Каллум Скотт с суперхитом «Stay». А сейчас на Радио Мегаполис коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России хотят запретить продажу сим-карт с деньгами на счете. Законопроект разрабатывает Минцифры, который рассчитывает усилить защиту граждан от мошенничества в цифровой среде. Миноборнауки предложило создать университетские гостиницы на базе общежитий. Ведомство рассчитывает, что студенты получат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Эксперимент планируют провести в ближайшие 3 года. Итальянский визовый центр «Альма-Вива» с 20 июля обяжет заявителей из российских регионов сдавать биометрические данные при каждом обращении. По данным участников туристического рынка, таким способом центр намерен пресечь подачу документов не по месту фактического проживания. Сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2-1 и во второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира по футболу. Сборная Англии сыграет против Франции в матче за 3-е место. Кто выиграет Мундиаль, Аргентина или Испания, станет известно 19 июля.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, пятницу, 17 июля. Облачно с прояснениями, будет в Самаре небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Группа «Мистер Биг» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Через пару минут на 103.6 FM золотая коллекция радио «Мегаполис» с тройкой лучших песен разных минувших десятилетий. Мы услышим «La La», «Live Tomorrow», «Given to Me» Майкла Джексона и группу «Bon Jovi».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
3: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Певица Лоле в завершении золотой коллекции «Радио Мегаполис». Далее на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви, в том числе суперновинка «Dive into me». Это Алок и Халид. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту на «Радио Мегаполис» нас ждет музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балкон.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Самаре раскрыта преступная схема легализации мигрантов. По делу проходят трое. Один из фигурантов находил клиентов, которым требовалось оформить миграционный учет без законных оснований и предлагал услугу за деньги. Второй заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры, а третий предоставлял адрес для постановки на учет. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело передано в суд. Самарцев предупреждают о мошенниках, рассылающих письма от судебных приставов. Аферисты сообщают, что у получателя есть задолженность, которую можно погасить с помощью платежного сервиса, перейдя по ссылке. С 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Самарские синоптики предупредили о похолодании. В пятницу днем ожидается всего около плюс 20 градусов. В ближайшие два дня прогнозируются грозы и порывистый ветер, возможен град. В пятницу ожидается сильный ливень. Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли, сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос ЦБ. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Сокращения чаще рассматривают предприятия, которые уже столкнулись с падением прибыли. Европейская федерация гандбола обсудит решение о возвращении российских сборных на международные турниры. Об этом агентству ТАСС сообщили в организации. Ранее Международная федерация гандбола допустила команды из России и Белоруссии до соревнований с флагом и гимном. Решение также касается официальных лиц, судей и экспертов. Дополнительных ограничений для россиян вводить не будут. Доллар на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 17 июля, в Самаре будет облачно, с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный-северо-западный 4-9 метров в секунду. Плюс 15-17 ночью, завтра днем – плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре – плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 17 июля в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. They don't know what it's like.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 17 июля в пятницу в нашем городе будет облачно. С прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Плюс 15-17 ближайшей ночью, завтра днем. Плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
1: Реклама.
2: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Хорошая музыка, хороший день.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 17 июля в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 15 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 17 июля, в Самаре будет облачно, с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный – 4-9 метров в секунду. Плюс 15-17 ночью, завтра днем – плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре – плюс 25.
1: Реклама.
2: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Samsung.ru. Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дом у «Космопорта-2» сдан!
3: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
3: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 17 июля в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 17 июля в пятницу в нашем городе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Плюс 15-17 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 17 июля в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
9: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ру.
1: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799.99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 17 июля, в Самаре будет облачно, с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный – 4-9 метров в секунду. Плюс 15-17 ночью, завтра днем – плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре – плюс 25.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 53.ру.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 17 июля в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 17 июля в пятницу в нашем городе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Плюс 15-17 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
1: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан.
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
8: Куда поедем?
7: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
8: Отлично, я за.
9: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегапо.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Китовые акулы – самые крупные рыбы планеты. За время своей жизни они фильтруют тонны воды. При этом, как и киты, китовые акулы не хищники, они питаются планктоном. Сегодня китовые акулы. Кожа китовой акулы прочнее стали. Она достигает 15 сантиметров в толщину и состоит из сверхплотного коллагена, покрытого миллионами острых кожных зубцов. Такая броня выдерживает колоссальное давление воды и защищает рыбу от укусов большинства хищников. У китовых акул нет костей. Их хрящи только немного укрепляются солями кальция в местах наибольших нагрузок. У китовой акулы около 3000 крошечных зубов, каждой длиной всего пару миллиметров, расположенных в 300 рядов. Эти зубы вообще не участвуют в питании и являются рудиментом. В отличие от китов, у китовой акулы нет китового уса. Она фильтрует воду через уникальные губчатые сита, расположенные между жаберными дугами. Большинство акул должны постоянно плыть, чтобы дышать. Китовая акула – одна из немногих, кто может стоять на месте и активно засасывать воду ртом. Чаще китовых акул видят близко к поверхности, но они регулярно совершают погружение в мезопелагрическую зону, так называемую, на глубину около 2000 метров, где температура воды близка к замерзанию. У китовых акул нет век, но их глаза защищены уникальным эволюционным механизмом. Их глазные яблоки усыпаны тысячами крошечных кожных зубцов. А при угрозе акула способна буквально втянуть глаза глубоко внутрь. Китовые акулы очень медленно растут. Зрелость у них наступает только к 30 годам, а общая продолжительность жизни достигает 100, иногда даже 130 лет. Китовые акулы – яйца живородящей рыбы. Самка может сохранять внутри себя сперму самца годами и развивать эмбрионы поэтапно, партиями. Внутри одной самки ученые находили до 300 эмбрионов на самых разных стадиях развития. И что на первом месте? Расположение белых пятен и полос на теле каждой китовой акулы уникально, как отпечатки пальцев человека. Поскольку пятнышек много, ученые идентифицируют особи с помощью алгоритмов распознавания созвездий, изначально созданных для космического телескопа «Хаббл».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. 17 июля в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 18-20.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: mindal.ru.
1: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папиа» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 17 июля, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, ливень, гроза, возможен град, ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполь».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 17 июля, в Самаре будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный ливень, гроза, возможен град. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 17 июля, ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, ливень, гроза, возможен град, ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы. Официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы. Ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки. Не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы. Ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы. Будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы. Дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы, опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи. Помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы. Вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 17 июля, в Самаре будет облачно, ожидается дождь, местами сильный ливень, гроза, возможен град. Ветер северо-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lorddefizsamara.ru.
3: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы. Дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы. Опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги. Известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи. Помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы. Вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал, что меня...

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: даты.
1: Романтический вечер
0: на радио Мегаполис.
2: I'm still fixing all the cracks.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

way.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.